0: tienes el poder y este éxito musical te lo recuerda.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».